0: настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публика споняк, а свою историю фалсы. Шивом вы трептатяш, я мне повестя инконтра тота диверу. Да. Да, Вонька наступила на минусти опт. Да, что мы будем полностью требовали в карьере. А мы и так шапки зашили. Но...
2: Dar pentru că am văzut ca lucrurile astea să nu se uit. Pentru mine este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.